0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS 75 Plus. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом.
2: У каждого дома есть адрес, но только у своего есть история.
4: Место, где первый шаг ребенка, семейные вечера и планы на будущее становятся частью жизни.
2: ЖК «Свой», проект «Территория». Строим кирпичные дома с 2012 года.
5: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
6: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть

0: 967-368, 18+.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
3: Карстен Драйвер. Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт Карстен Драйвер. Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте Карстен Драйвер.
4: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Мода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: А Мода C7. Собрать взгляды.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Яндекс.Сети. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
10: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банка.

0: сбербанк.ру. АО «Т-банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте сбербанк.ру или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: «Золотая коллекция». Лекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку.

0: 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Карстен Драйвер. Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт «Карстен Драйвер». Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте «Карстен Драйвер».
3: Товарищи, мы стоим на пороге Возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
4: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
3: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
4: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКП БВ.
5: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников «Тэнк». Подробности в «Тэнк Агат» в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с «Тэнк».
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский. Пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Радио Монте-Карло.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Купание. Есть вещи, без которых лето кажется неполным. Купание – одно из них. Река, озеро, море, пруд или бассейн. В жаркий день любая вода притягивает, дарит прохладу и делает отдых запоминающимся. При этом у такого, казалось бы, простого и привычного занятия есть своя история. Еще несколько столетий назад купание считалось делом интимным и подчинялось строгим правилам. До середины 19 века на реках и морских побережьях строили закрытые купальни. Мужчины и женщины купались раздельно, обычно не снимая специальной одежды. В некоторых странах, в том числе в России, существовали даже купальные машины, крытые деревянные повозки. Человек заходил внутрь, переодевался, после чего лошади затаскивали повозку в воду. Так купальщик мог незаметно войти в море, а когда хотел вернуться на берег, поднимал специальный флажок. Со временем вместе с развитием морских курортов отношение к купанию изменилось. Оно стало привычной частью летнего отдыха, хотя в народной культуре сохранила связь с давними традициями. От купаний на Ивана Купалу до крещенских омовений. Сегодня выбор гораздо шире. Помимо рек, озер и моря, многие устраивают на участках бассейны или пруды и купальни. Такие водоемы проектируют с безопасной глубиной, удобным спуском и системой естественной очистки воды. Часто их располагают рядом с баней, чтобы после парной можно было сразу окунуться в прохладу. Впрочем, ценность купания определяется вовсе не типом водоема. Уже много десятилетий оно остается одним из самых любимых летних занятий. Дети учатся плавать, взрослые спасаются от жары, семьи и друзья проводят время у воды, а вечернее купание перед закатом по-прежнему остается одним из самых простых и ярких удовольствий загородной жизни. Именно поэтому воспоминания о лете так часто начинаются с воды. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Вот. Это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
20: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
21: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
22: Мы ходим по тем же улицам. Ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
23: В этом весь Т.
22: И в этом весь ты.
21: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
3: Срок проведения акции 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis.ru, ООО «Акватория развлечений», Нижний Новгород, УГРН 111-526-003-93.
4: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
8: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что...

0: 67-368. 18+.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексное исследование здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. Указана цена автомобиля «Волга» 52-26 года выпуска, комплектация «Эксклюзив» с учетом действующих акций покупки кредита и участия в программе «Робин». Пау «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом!
5: Мам, привет!
6: Привет, сынок!
5: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
6: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
5: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
7: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8-999-081-9999.
8: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
2: Агат. Покупай выгодно.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: платной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: В ленте. Играйте в ленту «Мани». С 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. А вот Т-банк.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции и получаете до 185 тысяч бонусов в год. И тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

радио «Монте-Карло». Don't stop me now. Золотой состав группы Queen окончательно сформировался в начале 1971 года, когда к группе присоединился басист Джон Дикон. Брайан Мэй позже вспоминал: «Мы сразу поняли, что он то, что надо. Хоть он и был чересчур тихим, Джон с нами почти не разговаривал. Поначалу коллеги называли его Дикон Джон. Именно так его имя указали на первом альбоме. Почему? Неизвестно. То ли им показалось, что так интереснее, то ли просто вышла ошибка. Но в конце концов Джон не выдержал и попросил все-таки называть его настоящим именем. Queen. Don't stop me now.

0: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Слушайте радио «Мон».

0: реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКП БВ.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
3: Комплексное обследование женского здоровья за один час. Гинекологический чекап в клинике «Александрия» в группе компании «Медси». Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что можно успеть за 15 минут? Выпить кофе, послушать любимую песню и доехать до собственного дома. ЖК «Свой Чаемушки». Последние готовые кирпичные дома с развитой инфраструктурой и подключенными коммуникациями. Живите сразу. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территории.nn.ru.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БАВ».
3: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салон Алтын. В торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 14 сентября 2026 года.
4: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон «Луидор Авто» на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99.
0: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексное исследование здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
8: Поручу коворку.
7: Какому коворку?
8: Битрикс 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
7: А презентацию соберет?
8: И задачи расставит.
7: Саша, отличная работа.
8: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Битрикс 24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbitrix24.ru. 16+.
7: Всем скачать коворк.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
0: Радио Монте-Карло представляет «Море спорта» на Восточном экономическом форуме. Уже в 10-й раз забег по острову Русский. Впервые матч легенд футбольного «Спартака» и масштабный заплыв. А также парад парусов, международные турниры по прибрежной гребле и масс-рестлингу, автопробег через всю Россию, соревнования по шахматам, лига настольного тенниса и многое другое. Оператор спортивных игр форума, спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
8: Указана цена автомобиля «Волга» 52 2026 года выпуска. Комплектация эксклюзив с учетом действующих акций покупки кредита и участия в программе «Робин». Пауз «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Агат». Покупай выгодно.
9: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Неделя с группой Queen на радио Монте-Карло.
19: A kind of magic.
20: В 1973 году вышел дебютный альбом Queen, на котором в составе участников значилось имя бас-гитариста Дикона Джона. Почему фамилию и имя поменяли местами, доподлинно неизвестно. Брайан Мэй как-то говорил: «Поначалу мы звали его Дикон Джон, и именно в таком виде его имя появилось на первом альбоме. Я даже не знаю, почему мы звали его иначе. Так, очередная глупая ошибка». По другой версии, таким образом, коллеги хотели сделать его сдержанную и закрытую личность интереснее. Как бы то ни было, ко второму альбому музыкант попросил называть его Джоном Диконом, так как его и зовут. На всех остальных альбомах его имя уже указывалось правильно.
19: Queen. A kind of magic.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБ БВ».
3: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к танк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников «Танк». Подробности в «Танк Агат» в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с «Танк».
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!

0: Балтики, Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Стать продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБ БВ».
3: Океанис, Океанис, мол.
2: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции. Срок проведения акции 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis.mall.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
4: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
7: Когда мы выбираем дом,
8: мы выбираем, где будут расти наши дети.
9: ЖК «Свой изумрудный». Готовые кирпичные дома с земельным участком. Поселок бизнес-класса рядом с зеленым городом.
10: От 12 миллионов рублей.
11: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территория.нет.ру.
12: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Средневековые дни в Выборге. В августе древний Выборг на 10 дней превращается в настоящий портал в Средневековье. Там проходит фестиваль «Средневековые дни в Выборге», который оживляет каменные стены анненских укреплений и Выборгского замка звоном мечей, ржанием боевых коней и музыкой трубадуров. Это событие заняло особое место в культурной жизни города, где история перестает быть учебным материалом и становится осязаемой реальностью. Особую атмосферу создает само место проведения. Суровые северные фортификации, которые на своем веку видели настоящие сражения прошлого. Центральным событием первой части праздника становится битва Хоругвий. Грандиозное сражение, в котором участвуют сотни бойцов в полном вооружении. Это зрелище по праву считается уникальным. Нигде больше в мире не собирается такое количество бойцов исторического средневекового боя на одном ристалище. Не меньше впечатляют конные турниры, где всадники демонстрируют мастерство владения оружием и искусство верховой езды, воссозданные по историческим источникам 13-15 веков. Впрочем, фестиваль — это не только бои и турниры. На ремесленных ярмарках можно увидеть работу мастеров, возрождающих старинные технологии, послушать средневековую музыку в исполнении фолк-коллективов, понаблюдать за выступлениями бродячих актеров. Особый колорит добавляет международный состав участников. В Выборг съезжаются реконструкторы и спортсмены из разных стран, что делает событие настоящим культурным мостом между эпохами и народами. Средневековые дни в Выборге – это праздник, где каждый найдет что-то свое. Для одних это возможность погрузиться в историю, для других – шанс увидеть необычные спектакли под открытым небом, для третьих – просто повод интересно провести время в атмосферном месте. С годами фестиваль не теряет своей актуальности, оставаясь одним из самых ярких событий летнего туристического сезона в Ленинградской области. Календарь путешественника на радио.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: Амода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Панорама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
1: Агат. Покупай выгодно.
0: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
2: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Репутация строится годами, качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
6: Указано цена автомобиля «Волга» 52026 года выпуска, комплектация эксклюзив с учетом действующих акций, покупки кредита и участия в программе «Робин». Пау «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Агат». Покупай выгодно.
7: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Мама.
1: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
0: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо,

0: 67 368, 18+.
1: Комплексное обследование женского здоровья за 1 час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании Медси. Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
10: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на «Озон Селект» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Радио «Монте-Карло» представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: 67-368. 18+.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом!
4: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
6: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
7: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
8: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на avito.ru 12+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении

0: Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Queen на радио Монте-Карло. Play the game.
1: В течение 80-х годов бас-гитарист Queen Джон Дикон не раз повторял в интервью, что он не собирается всю жизнь играть в группе и хочет участвовать в других проектах. Однако после смерти Фредди Меркьюри в 1991 году он поменял свое мнение. Джон заявил тогда, что заменить Фредди невозможно, а потому любые попытки продолжать Queen бессмысленны. В апреле 92 года Джон Дикон в последний раз вышел на сцену в составе группы на стадионе Уэмбли в рамках благотворительного концерта памяти Фредди Меркьюри. В 97 году он принял участие в мемориальном концерте, по итогам которого была записана песня «No One But You» — «Only the Good Die Young». После этого Джон окончательно ушел из музыкального бизнеса.
0: Queen. Play the game.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 6-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
1: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
0: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
1: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БВ».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20. Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Бриллиант.

0: Парки Республики, Парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ «Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио Монте-Карло.

0: чудеса света на радио Монте-Карло. Мауна-Кеа. Все рекорды рано или поздно пересматриваются, а привычные абсолюты оказываются не такими однозначными. Так, самой высокой горой мира по-прежнему считается Эверест. Но это, если измерять высоту над уровнем моря, 8848 метров 86 сантиметров. Однако, если считать по-настоящему, от основания до вершины, то лидер меняется. Настоящий гигант – гора Мауна-Кеа на Гавайях. От основания до вершины она тянется примерно на 10 210 метров. Правда, в официальные первые места Мауна-Кеа обычно не попадает, потому что над уровнем моря видны лишь 4207 метров, а все остальное скрывает Тихий океан. Получается, что самая большая гора на Земле прячется в самом большом океане планеты. При этом Мауна-Кеа еще и спящий вулкан. Для коренных жителей Гавайев он с древности был священным местом, и отношение к нему всегда оставалось особым. Активные исследования начались только в 20 веке, и постепенно выяснилось, что рекорды Мауна-Кеа не ограничиваются одной лишь высотой. Вулкан настолько массивен, что буквально продавливает земную кору и медленно оседает под собственным весом. По оценкам, его высота уменьшается на доли миллиметра в год. Есть у Мауна-Кеа и еще одна знаменитая сторона. Вершина вулкана стала идеальной площадкой для наблюдения за звездами. Это самая высокая точка Гавайских островов, а сухой воздух и чистое небо дают редкую прозрачность атмосферы. Именно здесь работают обсерватории, хотя многие коренные гавайцы выступают против строительства и присутствия лабораторий на священной горе. Зато именно здесь часто делают одни из самых выразительных снимков звездного неба. Прямо над куполами телескопов.
1: Чудеса света на радио

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
15: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
16: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Автомама. Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200 0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
5: Указана цена на автомобиль «Волга» как 52026 года выпуска. Комплектация эксклюзив с учетом действующих акций, покупки в кредите и участие в программе «Родин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: У каждого дома есть адрес, но только у своего есть история.
8: Место, где первый шаг ребенка, семейные вечера и планы на будущее становятся частью жизни.
9: ЖК «Свой», проект «Территория». Строим кирпичные дома с 2012 года.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: «Карстен Драйвер». Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт «Карстен Драйвер». Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте «Карстен Драйвер».
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Пять песен о любви.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ленте. Играйте в Лендоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Ави. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
11: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: мама.
1: Мам, привет.
2: Привет, сынок.
1: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
2: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
1: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
0: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8999-081-9999.
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
5: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
4: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
5: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКБ БВ.
6: Океанис, Океанис,
5: лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции. Срок проведения акции с 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте okeanis.mall.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
7: Талисман знаний. Каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах «Рояль», «Дзержинец» и «ЦУМ». Акция действует до 14 сентября 2026 года.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
9: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
10: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Что можно успеть за 15 минут? Выпить кофе, послушать любимую песню и доехать до собственного дома. ЖК «Свой Чаемушки». Последние готовые кирпичные дома с развитой инфраструктурой и подключенными коммуникациями. Живите сразу. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территории.nn.ru.
5: Океанис, Океанис, Мол.
6: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
7: Срок проведения акции 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте oceanis-mall.ru, ООО «Акватория развлечений», Нижний Новгород, УГРН 111-526-003-93.
8: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
11: Комплексное обследование женского здоровья за один час. Гинекологический чекап в клинике «Александрия» в группе компании «Медси» – пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Купание. Есть вещи, без которых лето кажется неполным. Купание – одно из них. Река, озеро, море, пруд или бассейн. В жаркий день любая вода притягивает, дарит прохладу и делает отдых запоминающимся. При этом у такого, казалось бы, простого и привычного занятия есть своя история. Еще несколько столетий назад купание считалось делом интимным и подчинялось строгим правилам. До середины 19 века на реках и морских побережьях строили закрытые купальни. Мужчины и женщины купались раздельно, обычно не снимая специальной одежды. В некоторых странах, в том числе в России, существовали даже купальные машины, крытые деревянные повозки. Человек заходил внутрь, переодевался, после чего лошади затаскивали повозку в воду. Так купальщик мог незаметно войти в море, а когда хотел вернуться на берег, поднимал специальный флажок. Со временем вместе с развитием морских курортов отношение к купанию изменилось. Оно стало привычной частью летнего отдыха, хотя в народной культуре сохранила связь с давними традициями. От купаний на Ивана Купалу до крещенских омовений. Сегодня выбор гораздо шире. Помимо рек, озер и моря, многие устраивают на участках бассейны или прудные купальни. Такие водоемы проектируют с безопасной глубиной, удобным спуском и системой естественной очистки воды. Часто их располагают рядом с баней, чтобы после парной можно было сразу окунуться в прохладу. Впрочем, ценность купания определяется вовсе не типом водоема. Уже много десятилетий оно остается одним из самых любимых летних занятий. Дети учатся плавать, взрослые спасаются от жары, семьи и друзья проводят время у воды, а вечернее купание перед закатом по-прежнему остается одним из самых простых и ярких удовольствий загородной жизни. Именно поэтому воспоминания о лете так часто начинаются с воды. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: реклама. Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
3: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
2: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
3: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БВ».
4: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действует специальное предложение на весь модельный ряд рамных внедорожников «Тэнк». Подробности в «Тэнк Агат» в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с «Тэнк».
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
8: Карстен Драйвер. Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт Карстен Драйвер. Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте Карстен Драйвер.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
3: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
2: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
3: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БВ».
4: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
5: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что...

0: 7-368, 18+.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. Указана цена автомобиля «Волга» 52 2026 года. Выпуска комплектации «Эксклюзив» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Робин». Пауз «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Агат». Покупай выгодно.

0: Коммунистики, Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Летняя веранда на радио.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2. Объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountogeta.t2.ru.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
17: В ленте.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с группой Queen на радио Монте-Карло.
1: I want to break free.
2: Самый тихий участник Queen, басист Джон Дикон, никогда не брал сольных партий и ограничивался бэк-вокалом. Но его вклад в группу был огромен. Во-первых, он был автором ряда больших хитов Queen, таких как Another One Bites the Dust. И «I want to break free». Кроме того, благодаря образованию в области электроники, Дикон отвечал за оборудование группы, а созданным им усилителем DC-Amp Брайан Мэй пользовался все время работы с Queen. Дикон был и финансовым мозгом группы, вел все финансовые дела. Фредди Меркьюри так говорил о нем. Джон Дикон внимательно следил за всем делопроизводством. Он знал все, что должно и чего не должно происходить. Если бы Бог покинул нас, остальные члены группы не стали бы делать ничего без одобрения Джона.
1: Queen. I want to break free.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Мам, привет.
5: Привет, сынок.
4: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
5: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
4: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
6: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8999-081-9999.
7: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и ЦУМе. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
8: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
9: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

музыки. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Реклама. Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. река.nn.ru.
1: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия» – красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
6: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Летняя веранда. На радио

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» и «Аверта». Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
12: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
15: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест Драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк».
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио

0: реклама. Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБ БВ».
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс. Зона с гонгами. Европа Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова Трудовая. 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
9: Время джаза на радио «Монте-Карло».

радио «Монте-Карло». Цитаты. «Моя музыка, как мне кажется, помогает гармонизировать отношения между людьми». Нэт Кинг Коул.

0: реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
7: Время джаза. На «Радио Монте-Карло».
10: Цитаты. Когда Луи Армстронга спросили, что такое джаз, он ответил так. «Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять».
11: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul with.

0: Так и завая. Абами.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
2: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
4: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
5: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
4: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
5: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКП БВ.
6: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс. Зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая. 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом.
2: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действует специальное предложение на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Стройматериалы? Где купить выгодные все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексное исследование здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Реклама. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Когда мы выбираем дом,
2: мы выбираем, где будут расти наши дети.
3: ЖК «Свой изумрудный». Готовые кирпичные дома с земельным участком. Поселок бизнес-класса рядом с зеленым городом.
4: От 12 миллионов рублей.
5: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территория.net.ru.
6: Океанис, Океанис Молл.
7: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
8: Срок проведения акции с 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis.mall.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
9: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
13: Указана цена на автомобиль «Волга» 52 026 года выпуска, комплектации эксклюзив с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Робин». Пау «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Агат». Покупай выгодно.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Вы слушаете радио «Монтек».

0: реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75 плюс. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 2 80 82 42.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».